0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
3: 29.
2: 29.
3: Мая.
2: Мая.
4: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: дашибот куда? Кажется, отлично! Самое оно!
1: Радио Адон FM.
0: Невероятно! Потрясно! Обалденно!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница. 29.
4: 29.
3: Мая.
0: Мая.
5: В Москве 5 утра.

0: Сегодня пятница.
1: 29 мая.
2: Мая.
3: Говорит Москва. Прослушайте сигналы точного времени. Начало 6-го сигнала соответствует 6 часам московского времени.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.
2: You come for that.
3: My name is
4: Fred.
2: You may remember this.
4: Fred.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница. 29.
1: 29.
0: Мая.
2: Мая.
4: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левый, левый. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

первое упражнение – подтягивание. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. К плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз. В стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение.

0: пузыри. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз.
1: На всей земле.
0: Довольно.
1: Пусть крепнут дружба.
0: И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь...

Вот нанеси руки вверх, держите стопку, опустите руки, выдохните. Еще раз. Стопку, выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к сложным процедурам. Всего хорошего.

где есть действительные, надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизаторские цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница. Пятница. 29.
2: 29.
3: Мая.
4: Мая.
5: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

0: синдром слави себе за числа.
1: Нет, это не была правда, милая.
2: Петропавловские на Камчатке, помнишь?
3: Радио Анонимус.

0: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома «Ранеток» диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио «Анонимус».
1: Чё, записалось?

0: Сегодня пятница!
1: 29-е.
2: 29-е.
3: Мая.
4: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно, можешь почувствовать?
5: 9 утра в Москве.
4: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится, мне все равно.

0: Нихуя себе! Нихуя себе!
1: Таблетки выпил?
0: Нихуя себе!
2: Радио Анон ФМ.
0: Нихуя себе!

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
2: Пятница.
3: 29-е.
2: 29-е.
0: Мая.
1: Мая.
4: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

Wait.

0: Сегодня пятница.
1: 29-е.
2: 29-е.
1: Мая.
3: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Пятница.
2: Пятница.
0: 29-е.
3: 29-е.
1: Мая.
3: Мая.
4: 14-та година. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

0: Представь, если бы у тебя не было срки. Куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор. Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно.
1: Радио, Анон ФМ.
0: Приступим! Приступим!

орешь, сука, ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
0: 29.
3: 29.
4: Мая.
5: Мая.
6: В Москве 3 часа дня. Время идет, а жизнь в Рашке становится все хуже и хуже.

радіо цікаве.

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

0: На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

0: Блять, этот член зажал, будет больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

минут, 17 часов 58 минут, 17 часов 58 минут, 17 часов 58 минут, 17.

Советский магнитофон «Электроника 302». Выпускался Московским заводом точного машиностроения. Госцена 144 рубля. Недешевая игрушка, если сравнивать с зарплатами. Батарейки к электронике весили примерно столько же, сколько сам аппарат. Тем более, что требовалось их аж 6 штук. В те годы среди подростков было очень модно гулять с магнитофонами, слушая любимые записи.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница.
1: 29.
2: 29. Мая.
0: Мая.
3: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

Oh, I did it.

Я 2 дня в ноябре подключен был прошлого года. 26 апреля этого года я только получил первый разрыв. Почему не было ни единого разрыва?

0: лица. Боярского, не женское лицо.
1: У Боярского

Yeah!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
2: Пятница.
0: 29-е.
2: 29-е.
3: Мая.
0: Мая.
4: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом грёбаном ДС?

от меня, мудак, блять! Ты же совсем конченый дебилоид! Отойди от меня, мудак, блять! Ты же совсем конченый дебилоид! Отойди от меня, мудак, блять! Ты же совсем конченый дебилоид! Отойди от меня, мудак, блять! Ты же совсем конченый дебилоид! Отойди от меня, мудак, блять! Ты же совсем конченый дебилоид! Отойди от меня, мудак, блять! Ты же совсем конченый дебилоид! Отойди от меня, мудак, блять! Ты же совсем конченый дебилоид! Отойди от меня, мудак, блять! Ты же совсем конченый дебилоид!

excuse me.

0: evacuate.
1: Be advised to evacuate.

5 to evacuate.

Are you thrilled with this? Ain't no thriller.

Are you thrilled? Well, this ain't no thriller.

0: Let the flow begin.
1: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. Видно там, что существа разные между собой беседуют.
2: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

0: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. Видно, там существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

0: Сегодня суббота.
1: 30
2: мая.
3: В Москве 2 часа ночи.

Собак не надо пинать, а старших надо уважать и жить как-то по-человечески. То хотя бы о чем-нибудь задуматься, хотя бы на секундочку.